говорит с форсом. Крем жена, крем гор, я с теми говорит с форсом. Они чуют самотность.

чем пляны, то мне верь. Мови языком тела, мови мне бежь, что хочешь. Она бы хотела видеть, яким мам пляны, то до ней. Мови языком тела,